0: The music you love all day long. WRFM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».